0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске работники «Алроса» получат обновленную сигнальную светоотражающую спецодежду. Молодые специалисты «Алроса» представят инженерные решения на форуме «В настоящем будущее». «Алмазный край» приглашает гостей утренней программы. Теперь подробно. Для сотрудников «Алроса» разработали обновленные рабочие костюмы. Комплект изготовили из ткани сигнальных цветов, сегментированной светоотражающей лентой. Они уже поступили на склад в Мирном. В такой спецодежде работники будут заметнее в условиях плохой видимости и в темное время суток. Обновленные костюмы позволяют отказаться от использования сигнальных жилетов. Предложение о необходимости нововведений в рабочей одежде поступило на хозактив «Алроса». Продолжит Екатерина Деева, сотрудник управления промышленной безопасности.
4: Поступили костюмы ОПЗ от общих производственных загрязнений. Это самая такая широкая, самая популярная наша линейка костюмов. Большая часть работников использует именно эти костюмы. Также у нас пришли костюмы обновленные для шахтеров. У нас появилась теперь женская линейка.
3: Сотню комплектов спецодежды в ближайшее время направят в подразделение «Алроса». Там ее испытают в условиях реальной работы. Далее. 48 работников «Алроса» младше 35 лет собрал 7-й корпоративный форум «В настоящем будущее». Его цель – открытый диалог молодых специалистов с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым и топ-менеджерами. Продолжит Ярослав Гладко, главный специалист Центра производственной системы «Алроса».
5: Пообщаться непосредственно с руководством, без галстуков, напрямую задать вопросы, которые есть у молодежи, которые, к сожалению, она там не всегда может задать. Но в таком мероприятии, в таком формате эти вопросы звучат, и люди получают, молодые специалисты, понятные ответы на вопросы, которые нас волнуют.
3: В рамках форума прошел финал корпоративного чемпионата по решению изобретательских задач. Участники представили проекты в трех направлениях – горное дело, ТАИР и инновации. Решение финалистов оценивал экспертный совет во главе с Павлом Мариновичевым. В направлении «Горное дело» лидером стала команда «Алмазов Анабара», главным инноватором – Центр производственной системы, а победу в сфере ТАИР присудили Айхальскому горно-богатительному комбинату. Чемпионат прошел при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Продолжаем. «Алмазный край» ищет тех, с кем зрители будут встречать новый день. Приглашаем жителей Мирного и гостей города стать героями развлекательной программы «Доброе утро». Если вы печете самый вкусный хлеб, разводите необычные растения или просто вчера пробежали 50 километров, пишите нам. Любой необычайный навык найдет своего зрителя. Программа «Доброе утро» выходит каждый будний день. Эфирного времени хватит всем. Звоните по номеру 8-911-216-2747 или пишите на почту коломоец@almaz-media.tv. Сделаем каждое утро добрее вместе. И еще одна новость. В преддверии Дня шахтера на радио «Алмазный край» пройдет праздничный эфир. 28 августа с 8 до 10 утра ведущие Денис Спиридонов и Виктория Малыхина проведут розыгрыш призов среди слушателей, побеседуют с интересными гостями и передадут ваши поздравления. Номер студии 8-914-252-1244. Встречайте утро пятницы с радио «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Праздничный эфир ко Дню шахтера на радио «Алмазный край».
6: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели, наши дорогие зрители. У нас праздничный эфир, посвященный Дню шахтера. Новый час, и сегодня у нас в студии еще один гость. Попелков Евгений Артемович, человек, который занимается ремонтом и обслуживанием шахтных подъемов. Евгений, доброе утро.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро, Евгений. Рад видеть вас в нашей студии в такой вот замечательный предпраздничный день. У вас сегодня пятница, это день рабочий, выходной, отгул.
8: Это рабочий, крайний рабочий день недели.
7: Так, получается, суббота, воскресенье, выходной.
8: Все верно.
7: Вообще все работают по-разному, да, режим? Потому что до вас был ваш тезка Евгений Белов. Он говорил, что понедельник, по-моему, у него выходной день.
6: Действительно. Вот, Евгений, расскажите, пожалуйста, в чем заключается суть вашей работы? Как ваша должность звучит правильно?
8: Вообще, в данный момент я работаю ведущим инженером по наладке и испытаниям в специализированном тресте «Алмаз Автоматика». И наша работа заключается в том, чтобы провести техобслуживание подъемных машин, также вентиляторной установки главной, и срочно ремонт ее выполнить, если вдруг с ней что-то не так произошло, если она вышла из строя.
7: Работы хватает?
8: Работы, да, хватает. На руднике 7 машин подъемных и 2 вентиляторные установки.
7: Не бывает такого, чтобы они вот все одновременно исправно работают туда-сюда, вниз-вверх?
8: Нет, почему? Бывает. Это, конечно, приоритет наш, чтобы у нас все работало исправно. И чаще всего они работают исправно, тогда мы занимаемся техобслуживанием, как регламентным, так сказать.
6: А вот до этого кем вы работали? Вы работали на руднике «Интернациональный», верно?
8: Да, все верно. Я работал электрослесарем, также работал электромехаником по ремонту электрооборудования на участке подъемов. То есть ушел в «Алмаз-автоматику», но занимаюсь тем же самым.
6: Интересно, вот при слове «шахтер», «шахта», какие первые три у вас ассоциации?
8: Первые три ассоциации – это спуск под землю непосредственно. Это сырость и темнота.
7: Хотя как раз-таки ваш предшественник говорил, что там очень светло.
8: Светло, конечно, в околоствольных дворах очень светло, но...
7: Где-то темно, все-таки с фонарем нужно идти.
8: Да, конечно. Есть.
7: А трудно ли дышать под землей?
8: Нет.
7: То есть так же нормально дышится, легко?
8: Да, все. То есть все контролируется, там же и количество кислорода контролируется, и количество отработанных газов.
6: Как называется вот это оборудование специальное, через которое поступает кислород?
8: Самоспасатель.
6: Самоспасатель.
7: А вот вы говорите, шахтные подъемы?
8: Да.
7: Вот. Сколько по времени нужно спускаться вот оттуда, с самого начала земли и вот вниз, с самого нижнего горизонта?
8: В среднем около 70 минут.
7: Ого, это вот так?
8: До самого нижнего горизонта.
7: А что все это время делают люди, шахтеры?
8: Спускаются. Общаются.
7: Просто общаются. Вот
8: общаются.
7: Час, чуть больше они стоят.
8: Люди в основном рассказывают, как провели выходные, если они вышли на новую рабочую неделю. Либо договариваются по смене, что в данный момент. Кто что будет делать.
7: Птишки перекинутся, нарды.
8: Да, как там перекинешься?
7: И обратно столько же занимает подъем? Или обратно все-таки подольше?
8: Точно так же.
7: Угу. Ну хорошо, есть еще такой вопрос, кстати, который вот нам люди звонят, пишут смски. Вот я просто не знаю, ну, настойчиво очень звонят. Давайте примем звонок, а вдруг вас хотят на работу срочно вызвать. Доброе утро.
9: Здравствуйте.
6: Доброе утро, пожалуйста, представьтесь.
9: Меня зовут Алена.
7: Алена, доброе утро. У нас, вы слушаете наш эфир? Или смотрите?
9: Алло, слушаю.
7: Слушайте, где? На радио? По
9: да.
7: радио? А у нас вот в гостях,
9: да.
7: значит, Евгений Пилков. А вы нам звоните. Угу. Значит, наверняка вы хотите задать непосредственно какой-то вопрос нашему гостю.
9: Как здоровье?
7: Как здоровье?
9: Какой праздничный день.
8: Спасибо, здоровье очень хорошее.
7: Кстати, вот как в космонавты, ну, тоже, наверное, какие-то проверки, да? Они
8: да,
7: вообще каждодневные перед, ну, я имею в виду перед непосредственно спуском, да, какие-то?
8: Да, конечно. Проверяется пульс, давление, сердцебиение.
7: Оно должно быть все как-то вот стабильно, нормально. Есть ли какие-то сбои? Давление, вот вдруг кофе выпил, значит, без сахара, кружечку повысилось. Что тогда, не допускают?
8: 10 минут отдыха. 10 минут отдыха и на повторную проверку.
7: Чашечку кофе. Ну, то есть, можно как-то урегулировать, стабилизировать давление и все такое. Алена, следующий ваш вопрос.
9: Я хочу поздравить.
6: Отлично.
9: Днем шахтера.
7: Слушаем.
9: Храни вас Господь под землей и под ней, и под небом. Пусть наши слова будут вам оберегом. Желаем здоровья, тепла и добра. И уголь всегда пусть идет на гора.
7: Правда. Уголь. Ну, пускай. Почему? Шахтеры добывают не только... Да, алмазы, уголь в том числе. Алена, ну я так полагаю, что стихи эти были написаны не вами.
9: Ну да, я их прочитала, я готовилась.
7: Самое главное, с душой. И про уголь тоже.
9: Конечно,
7: нам очень понравилось.
9: Конечно, такая профессия, трудная же все равно.
7: Да, да, да. А у вас есть знакомые шахтеры?
9: Да.
7: Ну вот, какими качествами
9: Николай
7: они обладают?
9: Николай Казмиктер.
7: То есть это такие вот серьезные мужчины?
9: Конечно, да. Все время переживают же все, как подняться. Все к семье вернуться.
7: Ну, большое спасибо вам, Алена.
6: Что дозвонились и так тепло поздравили всех шахтеров.
7: Да, но у нас будет чуть позже розыгрыш. Если что, звоните к нам снова и попытайте счастье, чтобы получить приз. Договорились?
9: Хорошо.
7: Большое спасибо.
6: Это
7: Алена. Ну, а мы продолжаем беседу с нашим гостем, многоуважаемым нашей сегодняшней студии. Ну, вопросы какие еще хотелось бы задать? Давайте посмотрим, есть ли вопросы у нас от слушателей. Вот, например, пишет нам Владимир. Он пишет. Так, что можно интересного найти или увидеть в шахте? Вот так звучит вопрос. Вот такого необычного.
8: Ну, из найти что-то в шахте интересное, я такого не находил. А вот увидеть... я был в командировке на участке ОГПР. Это проходческий участок. И когда проходка проходила по соли, вот это было очень красиво.
7: Соли по соли?
8: Да, да, да. То есть солевой пласт, и по нему проходка проходила. Это было достаточно красиво. Там одной лампочки хватило своей... головного светильника хватало для того, чтобы осветить всю выработку. Вообще так красиво было.
7: Вот как солевые ванны, да, вот в медцентре. Приходишь, вот так все светится красиво.
8: Да,
7: как-то еще здоровье можно поправить. Ну, а что-то такое, например, динозавры, мамонты, кости какие-то?
8: Такого нет, не удавалось находить.
7: А живность, насекомые какие-то существуют на горизонтах, тараканы? Они же такие живучие.
8: Я, честно говоря, не видел, но почему бы и нет? Может, кто-то принес туда.
7: Если кто-то с собой какой.
6: Интересно, вот, Евгений, у вас есть дети?
8: Да.
6: А вот если бы вам дали возможность выбрать профессию для сына, вы бы отдали его в шахту или сказали, нет, сынок, только наверху нужно работать? И почему?
8: Да как-то сам пусть выбирает.
6: Но вы как отец, что бы ему порекомендовали?
8: Слушать себя.
7: А вы когда-то послушали себя?
8: Ну, можно сказать и так.
6: А кем вы в детстве хотели стать?
8: Водителем. Вообще хотел стать. Это было увлечение всех мальчиков водить машины.
7: Но машину вы водите?
8: Да.
7: В итоге мечта сбылась. Да. А как попали вообще в эту сферу?
8: У меня мама работает на руднике как раз машинистом подъема.
6: Вот это да.
8: И просто за ней пошел. И не пожалел.
6: Отлично.
7: Но все-таки работа, работа, работа – это работа. Отдых. Есть какое-то хобби, увлечение?
8: Да, я машины ремонтирую.
7: Коллекционирую.
8: Скажете. И коллекционирую, и ремонтирую, можно так сказать.
7: Коллекционируете, правда?
8: Да, ну, коллекционирую.
6: Ну, пусть будет такая новая мечта, которая обязательно осуществится.
8: Спасибо. Может, она и будет, но сейчас пока...
6: Пока только ремонт. Но это тоже нужно.
8: Пока только так.
7: Ну и о предстоящем празднике. 30 августа не за горами. Как будете отмечать этот праздник?
8: Дома, с семьей.
7: Тортик, чай.
8: Ну да, все. До этого достаточно будет.
7: А в понедельник на работу?
8: Обязательно.
7: Но об этом еще рано говорить, сегодня только пятница. И мы поздравляем вас, да, с наступающим праздником, с Днем Шахтера.
6: И у вас есть отличная возможность передать всем привет, вашим коллегам, друзьям и тем, кто поддерживает непосредственно вас ежедневно, ежечасно, и какие-то свои пожелания, поздравления.
8: Привет, могу передать Руднику Интернациональный, Алмаз Автоматики, Тресту, а также своей семье. И хочу поздравить с наступающим Днем Шахтера, пожелать крепкого здоровья, крепкой кровли над головой и, естественно, чтобы количество выездов было равно количеству спусков. Вот, в остальном все будет, пусть хорошо.
6: Ура!
7: Большое спасибо.
6: Отлично. Спасибо большое, Евгений, за поздравления. Мы напомним, что у нас в гостях был Попивуков Евгений Артемович, человек, который занимается ремонтом и обслуживанием шахтных подъемов. Большое вам спасибо, что пришли.
8: Вам спасибо.
7: Ну, а у нас на очереди следующее поздравление и музыкальная пауза. А потом розыгрыш подарков.
10: С Днем шахтера поздравляет Константин Дегтярев, председатель профсоюза «Профалмаз».
11: Уважаемые горняки, от имени профсоюза «Профалмаз» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера. Этот праздник – дань уважения мужеству, трудолюбию и преданности делу. Вы – настоящие герои. Вы ценой своих усилий создаете основу для процветания нашего региона и алмазодобывающей отрасли. В этот день особую благодарность выражаю ветеранам, чей многолетний бесценный опыт служит ориентиром для будущих профессионалов горного дела. Дорогие шахтеры, от всей души благодарю вас за самоотверженный труд и стойкость, которые вы ежедневно проявляете в вашем нелегком, но очень важном деле. Желаю вам долгого и безопасного шахтерского пути, крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим семьям. И по традиции желаю, чтобы число спусков в шахту равнялось числу подъемов на гора. С праздником, дорогие друзья!

0: Праздничный эфир ко дню шахтера на радио «Алмазный край».
1: Пам-пам-пам-пам. Такая вот у нас была только что музыкальная композиция, которая изрядно, не знаю, она что-то везде, по-моему, с каждого утюга, как это раньше говорится. Но у нас сегодня не музыкальный обзор. На сегодня наступающий праздник, День шахтера, пятница. Виктория Малыхин, Денис Придуна в студии.
2: Доброе утро, наши дорогие слушатели, зрители. Ну что ж, пришло время разыгрывать следующий наш подарок. Кто готов звонить, обязательно дозванивайтесь. 8-914-252-12-44. Вам нужно будет немножечко с нами поиграть, ответить на вопросы. Но какой приз самый интересный?
1: А ну-ка.
2: А мы разыграем подарочный. Разыграем подарочный сертификат на сумму 3000 рублей от магазина «Аль Парфюм». Это магазин элитной парфюмерии и корейской косметики. Мне кажется, прям это отличная возможность для жен, девушек, сестер, шахтеров, чтобы поздравить своего мужчину таким интересным подарочком, позвонить, поиграть, выиграть и вручить супругу, либо брату, либо дяде тот самый
1: сват
2: подарок. Поэтому, друзья, дорогие женщины, обязательно дозвонитесь, поиграйте.
1: Ну и мужчины тоже могут, допустим, если взять, пойти на сертификат, купить себе какой-то подарок, выбрать.
2: Конечно.
1: Вот, да, номер у нас неизменный. 8-914-252-12-44. Звоните нам. У нас тут вообще интерактив очень простой. Это у нас беспроигрышная лотерея. У нас не бывало такого, чтобы кто-то позвонил и не выиграл. Такого не бывало, по крайней мере, на моей памяти. Ну, а мы, Виктория, как раз-таки успеем зачитать сообщения, которые пришли к нам на студийный пейджер. Что же пишут люди, что же они поздравляют, конечно же, стихотворение. «Быть шахтером очень сложно, свет нести из темноты, пусть судьба вам даст возможность исполнять свои мечты. Пусть здоровье не подводит, небо вас всегда хранит, в жизни счастье верховодит, а в сердцах любовь горит». Вот такие трогательные строки пришли от Галины. Подпись есть Галина. Галина, большое вам спасибо. Ну и на всякий случай аплодисменты, если вдруг эти стихотворения вашего сочинения, вашего авторства. Ну что-то, звонков у нас было много. Как только мы даем, так сказать, вот этот вот старт розыгрыша, все, прекратились. Никто вот больше
2: ну
1: не звонит.
2: Ну друзья, люди, наверное, обязательно дозванивайтесь.
1: Работать пошли. 9:28. И мы на работе. Кстати, ждем звонка.
2: Ну, а пользуясь случаем, мне бы очень хотелось лично поздравить моего знакомого шахтера так. Дубровина Андрея, который проработал много лет на участке у ПИПС-2 на руднике «Интернациональный». Поздравляю с наступающим праздником. Желаю ему, его коллегам, всем его знакомым, всем шахтерам крепкого здоровья. Вы действительно мужчины, которые стойки своим духом, железными нервами. Столько терпения в вас, что это, безусловно, вдохновляет. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья вам.
1: Андрей, поздравляем. Ну и ждем поздравлений от наших слушателей. Все-таки у нас диалог не только с Викторией, но и с нашими слушателями, которых тоже мы очень просим быть вовлеченными вместе с нами. Потому что в нашем городе вообще масса разных профессий, всеразличных. Но шахтеры – это одна из таких престижных и важных, вот как раз-таки один из наших слушателей про это и сказал. Он сказал так, говорит, без этих людей что бы было? Не было бы ни города, сейчас бы тайга вот здесь вот была на этом месте. Ну, это, конечно, от геологов еще когда-то зависело. Наверное, с них, конечно, все началось. Но если бы, например, как-то вот по стечению обстоятельств не оказались те люди здесь, именно, да, вот где трубку мира закурили и так далее, была бы тут до сих пор бескрайняя тайга с несметными природными богатствами. А где бы мы тогда сейчас жили, да? Где бы жили те люди, которые выросли здесь и воспитали не одно поколение? Вот. Конечно, эта история должно случиться, было именно так, как оно случилось.
2: Ты упомянул о поколениях, и действительно, ведь есть шахтерские династии. Это гордость Мирного, и одна из самых впечатляющих историй – это династия Степановых, чей общий стаж работы на предприятиях «Алроса» превышает, на минуточку, 300 лет.
1: Да ладно, 300 лет?
2: Ага.
1: Черепахи. Артили столько нет.
2: Начало династии Прокопий Степанов начинал как проводник геолого-разведочной экспедиции, основатель династии в карьере. Его сын Ариан Степанов пришел на карьер МИР в 1973 году и проработал там 37 лет электриком, мастером, энергетиком. Представьте, целая трудовая жизнь в одном карьере. Вот такая вот интересная история.
1: Да, если вот так вот почитать, ну, это, конечно, диву даваться только можно. 300 лет тому назад.
2: Конечно же, но братская преемственность. Родной брат Ариана Прокопий прошел по его стопам и проработал в карьере МИР 26 лет машинистом бульдозера. И третье поколение, сын Ариана Сергей Степанов, стал горным инженером, электромехаником и участвовал в строительстве сразу 4 подземных рудников. Интернациональный МИР удачно ехал. Сам Сергей говорит о своей работе так: я, можно сказать, своими руками построил 4 подземных рудника. Это громадные объекты, очень сложные технически, и по прошествии времени начинаешь испытывать гордость за результаты своего труда. 30 лет, конечно.
1: И неоднократно мы, конечно, говорим о семейном подряде, да, семейных традициях, преемственности по стопам отца, по стопам матери и так далее. Вот, например, если бы я пошел по стопам отца, то я бы был, кстати говоря, электрогазосварщиком. Вот. Тоже начинал в Якутии, только там, в Якутске. Вот. А если бы ты, например, пошла по стопам родителей, то кем бы ты могла стать?
2: Отец у меня инженер, а мама у меня преподаватель английского языка. Я решила выбрать для себя совершенно другую стезю.
1: Но, тем не менее, английским языком владеешь?
2: К сожалению, нет.
1: So-so, very bad.
2: Я могу разговаривать на разговорном уровне, но...
1: Английского?
2: Английского языка, но больше я люблю испанский.
1: О, los polos hermanos, optimos, optimum señores.
2: Отлично.
1: Лучше бы я этого не говорил, да?
2: Что ж, друзья, обязательно... Звонивайтесь к нам в студию. Напомним, номер телефона 8-914-252-12-44. Немножечко с нами поиграйте и выиграйте сертификат на 3000 рублей от магазина «Аль-Парфюм». Элитная парфюмерия. И сделайте подарок для себя самого. Либо, если нам дозвонится какая-то прекрасная девушка, она может поздравить своего мужчину.
1: Вот про испанский мы не зря заговорили. Вот мне тоже хочется, знаешь, как сказала, как называется,
2: Аль-Парфюм.
1: Вот Аль-Парфюмо, как-то вот так. Аль-Парфюмо, пожалуйста, элитная парфюмерия по весьма выгодным ценам. Да и более того, если вы у нас сертификат заберете, то уже можете завтра быть весь из себя напшиканный, вкусно пахнущий и привлекающий взгляды и носы девушек рядом. Алена звонила к нам недавно. Кстати, Алена, вы обещали перезвонить. Слышу, наводка идет. Наводка идет. А это значит, что есть звоночек. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Такой радостный и веселый голос. Кому же он принадлежит?
3: Всем здравствуйте, меня зовут Рустам.
1: Рустам.
2: Доброе утро, Рустам.
1: Доброе утро, Рустам. Рустам, ну, давай сделаем, не будем делать вид, что мы не знакомы. Это Рустам, тот самый знаменитый Рустам Кидяйкин, который, кстати, звонит нам, спасает эфир. Потому что мы вот выглядим иногда глупо с Викторией. Но Рустам спасает. Рустам, как настроение? Пятница, утро. Как проходят дела?
3: Пятница, утро, настроение отличное. Поэтому и радостные, соответственно. Да и солнышко вышло, 3 дня же затянуло, как вы все знаете.
1: Рустам, а связан ли ты, вообще твоя биография трудовая, как-то с, ну, шахтерской деятельностью, хоть отчасти?
3: Ну, моя трудовая нет, но у меня очень много знакомых вот, и друзей.
2: Интересно, знаешь ли ты, Рустам?
3: Тоже, как говорится, поздравлял не раз всех, кто к этому путешествию праздник.
1: Вот. Эта возможность поздравить будет чуточку позже.
2: Вот мне как раз интересно, есть ли в твоем репертуаре какая-то песня про шахтеров? Знаешь ли ты такую?
3: Конечно, есть.
2: Может быть, споешь пару строк?
3: За землю родную, за сказку земную, которую любя, пойти ты помог, подним им бокалы, друзья запивалы, горняцкого дела, горняцких дорог.
2: Ура!
1: Браво, браво, отличное исполнение прекрасно. В прямом эфире. Можно, кстати, исполнителей, вот, которые у нас в плейлисте, вот, вычеркнуть всех и чисто поставить прямую линию с Рустамом. И вот пусть на полставочки целый день звучит этот замечательный голос. Ну что, практически заработал Рустам подарок, но мы все-таки говорили, у нас есть викторина небольшая, мы с тобой в нее играли. Нужно ответить на вопрос, составить слово, потом его назвать и получить приз. Очень просто.
2: Готов.
3: Попробуем.
1: Ну что, мы запускаем обратный отсчет и играем. Первый вопрос. Рустам, как называются атмосферные осадки в виде сферических частиц или кусочков плотного льда?
3: Гранулы.
1: Практически.
3: Град?
1: Град, верно. Первая буква «Г».
2: Запоминаем. Следующий вопрос. Врач, отвечающий за зоркость глаз.
3: Офтальмолог.
2: Отлично.
1: Или окулист, верно. Го. Следующий вопрос. В песне Надежды Кадышевой «Он то течет, то бежит».
3: Ручей, конечно.
1: И у нас получается гор. Пока что.
2: Итак, следующий вопрос. Ее сложно отыскать в стоге сена.
3: Иголочку.
1: Верно. Что у нас получилось пока что?
2: Гори.
1: «Гори, гори, моя звезда», может быть, скрыто здесь стихотворение Есенина. Мы движемся дальше.
3: А можно сказать полное слово?
1: Подожди, подожди, рано, рано.
2: Рано.
1: Может быть, это грузинское имя Горидзе. Обычно он рыбе ни к чему. Вот говорят собаки.
3: Сыр.
1: Какой сыр? Ну, сыр, в общем-то, тоже.
3: Сыр
1: рыбе ни к чему.
3: Сыр.
1: Есть такое выражение. Он нужен, как собаке пятая нога или как рыбе...
3: Блин,
1: от дождя укрываемся обычно под ним.
3: Зонт.
1: Верно, ну или сыр. Горис. Я не знаю, что это за слово спрятанное. Мы продолжаем.
2: Так, о рыбах. Пресноводная, хищная, костистая рыба зеленовато-желтого цвета с черными поперечными полосами и красноватыми нижними.
3: Окунь, что ли?
1: Верно. В Мирном есть верхний поселок, а есть...
3: Нижний.
2: Угу. И завершающий вопрос. О пухе этого растения есть песня группы «Иванушки Интернешнл».
3: Тополиный пух, зара.
1: Июль. Ночи такие темные. Рустам, мы поздравляем от всей души.
2: Какое же слово-то получилось?
1: Какое слово-то получилось?
3: Горизонт, я еще хотел только четвертую букву выдать, полное слово.
1: Абсолютно верно, горизонт. Это замечательная, знаменитая марка телевизоров. Когда-то была, но не в этом
3: Нет,
1: случае.
3: Нет, это вот в работе шахтеров часто встречается такое слово.
1: Абсолютно верно. И, кстати, вот у нас сейчас гость был, Евгений Попелков. И мы с ним говорили о том, сколько по времени шахтеры едут туда или обратно, да, на клете, на спуске. И он говорит, 7-10 минут. Он сказал 7-10 минут. А мы с Викой подумали 70.
2: 70.
1: И в этом ключе, да, вели, значит, беседу. Я говорю, еще так долго? Он говорит, ну да, говорит, долго. Оказывается, 7-10
2: минут.
1: Да, вот такую поправочку мы внесли. Ну что, Рустам, сертификат на парфюм на от Эль.
2: Аль парфюм теперь твой.
1: Да. Вот будет
3: Ура!
1: Повод обновить или выбрать подарок супруге и близким людям. Ну что, Рустам, поздравления под занавес нашей замечательной беседы.
3: Поздравляю всех шахтеров, тех, кто работает в этой сфере. С профессиональным наступающим праздником. Здоровья, успехов и всех благ вам и вашим семьям.
2: Ура!
1: Большое спасибо. С нами был Рустам Кидякин. Ну а мы продолжаем. Виктория Малыхин, Денис Передонов по-прежнему в студии. Движемся далее. Поздравления, музыкальная пауза.
4: С Днем Шахтера поздравляет Дмитрий Касьянов, директор Удачинского горно-обогатительного комбината.
5: Традиционно по всей стране последнее воскресенье августа отмечая свой профессиональный праздник «Люди мужественной профессии». Коллеги, я поздравляю вас с Днем Шахтера, желаю вам мирного неба над головой, чтобы дома царил уют, мир и доброта, и чтобы, конечно, количество спусков всегда равнялось количеству подъемов.

0: Праздничный эфир «Катюш Шальтюра» на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. 9:50. Буквально 10 минут у нас есть для того, чтобы успеть запрыгнуть в уходящий вагон поезда, который везет нас напрямую к празднику, ко дню шахтера, который празднуется в последнее воскресенье августа. В этот раз это 30-е. Но мы решили начать с 28-го. Вообще шахтеры подтверждают это. Они говорят, что с пятницы, в общем-то, можно уже начинать принимать поздравления. Почему нет? 3 дня.
2: Конечно.
1: Знакомых много, родственников много. Это нужно от всех. Ну и от наших слушателей в том числе. 8-914-252-12-44. Есть сообщение, вижу его, и мне не терпится зачитать. Пишет нам вновь Галина. Это опять стихотворение. Здорово. С днем шахтера поздравляю. Сил, здоровья вам желаю, чтобы ангел вас хранил, от невзгод всех защитил. Вот такое вот лаконичное, емкое стихотворение. Это адресовано всем шахтерам. Ну, видно, что, я не знаю, Галину лично, но человек, видимо, неравнодушный. Ну, вообще, да, праздник есть праздник, и людям очень приятно получать поздравления из стихотворного характера и прозы.
2: Получать и делать эти поздравления. Друзья, у вас еще есть буквально 10 минут. Пишите, звоните нам. Ну и, конечно же, у нас еще есть подарки. У нас есть замечательный подарок нашего партнера Сбера. Замечательная фирменная бутылочка. И у вас есть возможность выиграть ее к предстоящему марафону, забегу.
1: Если вы вдруг «Алмазный кросс».
2: Действительно, если вы вдруг принимаете участие, бежите с фирменной бутылочкой Сбербанка.
1: Если даже не бежите,

0: уже здорово.
1: Можете стоять в сторонке, смотреть на бегунов и попивать спокойно какой-нибудь коктейль. Водичку, кофе или чай. В общем, все, что угодно. Да, ну, кто получит, наверное, тот получит эту бутылку, этот приз. 9.52 на Алма... Время, видишь, только говорил, 50 минут. Уже 2 минуты упущено, упущено. Ну, а пока давай поговорим о подарках. Что действительно можно было бы подарить, ну, например, на праздник День шахтера? Вообще у меня такая всегда проблема. Я никогда не знаю, что подарить человеку. Так вот, думаю, это. Всегда приходит на помощь только интернет, не знаю, нейросеть. Как вот ты думаешь, что можно подарить шахтеру?
0: Универсальный подарок – деньги.
1: А, деньги. Ну, мне кажется, профессиональный праздник. Мне кажется, здесь такое должно быть что-то символическое более.
0: Кружку с шахтером, с его изображением. Это слишком банально. Мне кажется, опять же, то, что пригождается в обиходе – термос.
1: Почему? Термос. Это нормально.
0: Конечно.
1: Вот посмотрим, что нам рекомендует интернет, если мы обратимся к нему. Ну, например, брезент на память, да, это наградная статуэтка со свободным дизайном. Ну, что-то такое, вот сугубо символическое. Например, какой-нибудь кубок подарочный с индивидуальной гравировкой. Орден настоящему профессионалу, вот тут вот пишут, опять же, кружка, да, пивная каска.
0: Вот это да.
1: Что еще есть? Термостакан, именной кофе. Кофе крепкого мужчины. Да, но я смотрю, что в топ тут здесь входят как раз таки подарки, непосредственно те, которые можно дарить, допустим, и на 23 февраля. Это именной портмоне, ручка стилус, какая-то мужская футболка с интересным принтом, пауэрбанк, автомобильная рамка, именной бокал и все такое.
0: Ну, я думаю, даже можно подарить красивый вкусненький тортик и сверху написать «Покорителю алмазных глубин».
1: Это весьма и весьма...
0: Дия, берите на заметочку.
1: Ну, а пока мы опять напоминаем, 6 минут осталось, кушка пока что у нас. Будем, наверное, с нее пить по очереди с тобой, если она останется у нас, никто ее не заберет. Но мы не хотели. Да,
0: дозванивайтесь. 8-914-252-12-44. Поиграйте с нами в легкую игру и получите свою красивую бутылочку от Сбербанка.
1: И делов-то.
0: И заодно вы можете поздравить шахтеров, своих знакомых, коллег, друзей, может быть, даже родственников с этим замечательным праздником. В прямом эфире дозванивайтесь к нам не только с Мирного, но также с Айхала, с Удачного, с любого города и пожелайте всего того, чего хотите пожелать.
1: Есть звонок, мы его принимаем с удовольствием, делаем это. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня Евгения зовут.
1: Евгений, очень приятно. Ну, чего тянули? 5 минут уже прошло.
2: Работа.
1: А сейчас нашлась минуточка, да, нам позвонить?
2: А сейчас, да, залезла в ваши социальные сети, смотрю, у вас идет интересный эфир.
0: Прекрасно. А вот такой вопрос. Где вы смотрите наш прямой эфир? В приложении, может быть, ВКонтакте?
2: Я зашла в Макс, там анонс. Ну, вообще зашла просто по работе почитать информацию, тут смотрю.
1: Ну, это я на всякий случай, если начальство слушает.
2: Ваша информация включила там же радио. Ну, это же все полезно.
0: Конечно. Вы молодец, что дозвонились. Готовы поиграть с нами?
2: Да.
1: А у нас тут не как бы игра, у нас такой небольшой опрос, наверное. Мы с вами поговорим. Но главное, чтобы ваши ответы были такими интересными. А мы потом посчитаем с Викторией, были ли они интересными. Но в любом случае вы получите подарок. Ну, давайте начнем. Издалека начнем. Вы, я так полагаю, Евгения, не связаны с шахтодобывающей промышленностью, алмаздобывающей промышленностью?
2: Нет.
1: Связаны со спортом?
2: Конечно.
1: Ну, вот я так и думал. Поэтому, собственно, вы и позвонили нам, чтобы взять вот такую замечательную термокружку от Сбера. Навсегда пригодится. Хорошо, но тем не менее, мы все живем в городе, где знакомы нам такие понятия, как шахта, как алмазы, как белазы и так далее. Вот если бы у белаза был автомобильный номер, а, кстати, что, нету, что ли? Ну, допустим, какие 3 цифры вы на нем бы написали?
2: 5-7-5.
0: Почему именно эти?
1: 9-9-9-2.
2: Это прям моя боль. У меня был такой номер на машине больше 10 лет, а потом меня его отобрали.
0: Вот это да.
1: Вместе с правами?
2: Ну, пусть будет у меня БелАЗ с таким номером. Представляете, как клево?
1: 575. Отлично. Может быть, вас отобрали тогда и какому-то БелАЗу действительно его присвоили. Хорошо, следующий вопрос.
0: Что больше весит, тонна кимберлита или тонна алмазов?
2: Одинаково.
0: Все верно, потому что тонна, она и есть тонна.
1: Это как детская загадка. Килограмм пуха и килограмм гвоздей. Следующий вопрос. О чем мечтает геолог, сидя у костра в тайге? Оп, три мечты.
0: О любимой женщине. О любимой женщине.
1: А если геолог девушка?
2: Женщина. О мужчине, значит.
1: Хорошо. Еще одна мечта?
2: Еще одна мечта?
1: Если, допустим...
2: Ну, найти хорошее месторождение, кимберлитовую трубку.
1: Ну, соответственно, третья под занавес.
2: Еще и третья должна быть. Вкусно поесть.
1: И вкусно поесть. О любимой женщине или мужчине, в зависимости от пола, о месторождении таким плодородным и вкусно поесть. Ну, собственно, а что еще нужно?
0: Действительно. И завершающий вопрос. Если бы в вашем кармане прямо сейчас лежал бриллиант, этак каратов побольше, что бы вы купили в первую очередь в Мирном?
2: В Мирном?
1: Угу. Мирный.
2: Смотри, какой бриллиант. Тут не сильно много ты и купишь.
0: Ну, пусть будет каратов так 50.
2: Ой, я даже не знаю.
0: Мечтайте по-крупному.
2: Это в деньгах сколько, чтобы сразу понять, о чем мечтать?
1: Ну, давайте 10 миллионов рублей. Вот что бы вы купили в первую очередь?
2: О, нормально, я бы квартиру купил.
1: Так, а оставшиеся 9,5?
2: Долги поддала, остальные подождут.
1: Ну, собственно, оно и, наверное, так бы мы все и сделали, да? Конечно. Свою бы квартиру продали, новую купили, побольше долги бы раздали и поехали бы мечтать о месторождении, о вкусной еде и о своих любимых. Ну что, Евгения, мы поздравляем вас, и бутылочка полноправно достается вам по адресу Советская 9, медиакомпания «Алмазный край», ее можно будет забрать. 59 минут, буквально минута есть для того, чтобы поздравить всех с Днем Шахтера.
2: Да, поздравляю всех шахтеров с профессиональным праздником. Желаю здоровья, счастья семейного, личного. Ну и чтоб подъемы равнялись спускам.
0: Ура!
1: Большое спасибо вам за звонок, за такой интересный разговор. Мы прощаемся с вами. Большое спасибо еще раз. Ну и прощаемся со всеми нашими слушателями. Опять же, временно, потому что нас можно услышать периодически в рубриках интересных, которые сегодня будут, например, «Афиша». Интересно, что будет на выходных? Завтра, послезавтра слушайте, пожалуйста, свежие выпуски новостей каждый час. Ну и рубрика «Поет КСК».
0: Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами в этот предпраздничный эфир, посвященный Дню Шахтера. Еще раз всех с наступающим праздником, здоровья вам крепкого, и пусть ваши мечты никогда не угасают и также всегда реализуются.
1: Денис Передунов и Виктория Малыхина были с вами в это замечательное, прекрасное, пока что еще летнее пятничное утро. Обязательно услышимся на волнах радио «Алмазный край». С праздником!
0: С праздником!

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио Алмазный край.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске работники «Алроса» получат обновленную сигнальную светоотражающую спецодежду. Молодые специалисты «Алроса» представят инженерные решения на форуме «В настоящем будущее». «Алмазный край» приглашает гостей утренней программы. Теперь подробно. Для сотрудников «Алроса» разработали обновленные рабочие костюмы. Комплект изготовили из ткани сигнальных цветов, сегментированной светоотражающей лентой. Они уже поступили на склад в Мирном. В такой спецодежде работники будут заметнее в условиях плохой видимости и в темное время суток. Обновленные костюмы позволяют отказаться от использования сигнальных жилетов. Предложение о необходимости нововведений в рабочей одежде поступило на хозактив «Алроса». Продолжит Екатерина Деева, сотрудник управления промышленной безопасности.
2: Поступили костюмы ОПЗ от общих производственных загрязнений. Это самая такая широкая, самая популярная наша линейка костюмов. Большая часть работников использует именно эти костюмы. Также у нас пришли костюмы обновленные для шахтеров. У нас появилась теперь женская линейка.
1: Сотню комплектов спецодежды в ближайшее время направят в подразделение «Алроса». Там ее испытают в условиях реальной работы. Далее. 48 работников «Алроса» младше 35 лет собрал 7-й корпоративный форум «В настоящем будущее». Его цель – открытый диалог молодых специалистов с генеральным директором компании Павлом Мариновичевым и топ-менеджерами. Продолжит Ярослав Гладко, главный специалист Центра производственной системы «Алроса».
3: Пообщаться непосредственно с руководством, без галстуков, напрямую задать вопросы, которые есть у молодежи, которые, к сожалению, она там не всегда может задать. Но в таком мероприятии, в таком формате эти вопросы звучат, и люди получают, молодые специалисты, понятные ответы на вопросы, которые нас волнуют.
1: В рамках форума прошел финал корпоративного чемпионата по решению изобретательских задач. Участники представили проекты в трех направлениях – горное дело, ТАИР и инновации. Решение финалистов оценивал экспертный совет во главе с Павлом Мариновичевым. В направлении горное дело лидером стала команда «Алмазов Анабара», главным инноватором – Центр производственной системы, а победу в сфере ТАИР присудили Айхальскому горно-богатительному комбинату. Чемпионат прошел при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Продолжаем. «Алмазный край» ищет тех, с кем зрители будут встречать новый день. Приглашаем жителей Мирного и гостей города стать героями развлекательной программы «Доброе утро». Если вы печете самый вкусный хлеб, разводите необычные растения или просто вчера пробежали 50 километров, пишите нам. Любой необычайный навык найдет своего зрителя. Программа «Доброе утро» выходит каждый будний день. Эфирного времени хватит всем. Звоните по номеру 8-911-216-2747 или пишите на почту koloomoets@almaz-media.tv. Сделаем каждое утро добрее вместе. И еще одна новость. В преддверии Дня шахтера на радио «Алмазный край» пройдет праздничный эфир. 28 августа с 8 до 10 утра ведущие Денис Спиридонов и Виктория Малыхина проведут розыгрыш призов среди слушателей, побеседуют с интересными гостями и передадут ваши поздравления. Номер студии 8-914-252-1244. Встречайте утро пятницы с радио «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 23 градусов без осадков. Безоблачно в Ленске 20 градусов. На севере района пасмурно, но тепло. В удачном Айхале плюс 22. В алмазной столице облачно с прояснениями, 21 градус и без осадков.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и я расскажу, как приятно использовать и провести эти выходные. В эту субботу, 29 августа, любители сразиться на мотоциклах ждут на соревнованиях «Эндуро Алмазной долины». Для участия нужен мотоцикл класса «Эндуро» и минимальный набор защитной экипировки. Организаторы усложнили трассу и выбрали новую локацию. Ей стала горнолыжная база «Алмазная долина». Трассу подготовили для трех уровней сложности, поэтому побороться за выигрыш могут и новички. Призовой фонд превысил прошлые годы, он составит 150 тысяч рублей. Регистрация на соревнования по номеру 8-913-215-31-31 или в день соревнований на месте. Регистрация начнется в 9:30, старт заезда в полдень. Болельщиков ждут развлечения. А ежели вы хотите тишины и умиротворения, новые современные и очень уютные беседки-домики ждут своих гостей там же, на горнолыжной базе «Алмазная долина». Приезжайте отметить день рождения, провести время с семьей и друзьями, пожарить шашлыки, прокатиться на летнем тюбинге и велосипедах. Ну и, конечно, функционируют музеи, библиотеки, бассейны и многое другое. Было бы желание, а досуг всегда найдется. На этом все. Отличных выходных!

0: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии «Алроса».
1: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Мирнинское авиационное предприятие требуется авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Также требуется водитель автомобиля категории «Б», «С». Обращаться по телефону 8-984-121-00-36. Для работы в Якутской электросетевой компании требуется механизатор 6-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-00-93. В культурно-спортивный комплекс требуется ведущий электромеханик и слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В акционерное общество авиакомпании «Алроса» требуется комплектовщик изделий и инструмента. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуются машинисты дорожно-транспортных машин 5-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: С днем шахтера поздравляет Павел Мариночев, генеральный директор, председатель правления «Алроса».
8: Уважаемые шахтеры «Алроса», дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником. Для «Алроса» подземная добыча имеет огромное значение. Почти каждый третий алмаз добывается подземным способом, а работа наших рудников «Удачного», «Интера», «Айхала» не останавливается ни на час. Труд горнорабочих, проходчиков, взрывников и всех представителей шахтерского братства требует не только мастерства, но и также выносливости, мужества и строгого соблюдения всех требований безопасности. Поэтому мы так чтим и уважаем его. С каждым годом добыча алмазов становится все более сложной и трудоемкой. Она все глубже уходит под землю. А это значит, что ваш вклад в общий успех «Алроса» будет становиться все более весомым. Дорогие друзья, спасибо за ваш профессионализм, самоотдачу, надежность и ответственность. Желаю вам добра, успехов, спокойных и безопасных смен, чтобы каждый спуск завершался благополучным подъемом. С праздником!
1: «Алмазный край». Радио без границ.

нам небо хотелось любви. Мы ищем врага вовне, а враг глубоко внутри. Твой голос станет одним с голосом птичьих стай. Я еще пока на земле.

0: «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетеон. И Кюсе Тон Бирнемеда свидетельствует. СБС информационных технологий. Он на массовой коммуникации. Надзор Федеральной службы. И Кюсе Тон Бирнемеда.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Клинча Субибит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В мирном 12 часов. Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Светлинцы трудоустроятся на местную ГЭС после запуска 4-го гидроагрегата. Школы Мирнинского района отремонтировали перед началом нового учебного года. Пластиковые крышки из Мирнинского «Орленка» обретут вторую жизнь в Москве. Далее подробности. Светлинцы трудоустроятся на местную ГЭС после запуска 4-го гидроагрегата. Введение комплекса создаст 1,5 десятка рабочих мест. Запустить гидроагрегат планируют этой осенью. Говорит Леонид Федотов, директор Светлинской гидроэлектростанции. Новый гидроагрегат сможет генерировать до 104 мегаватт в час. Такой мощности хватит, чтобы обеспечить электричеством небольшой город или завод. После его испытаний Светлинская ГЭС выйдет на полную проектную мощность. Далее. Основной плановый ремонт школ Мирнинского района завершен. 1 сентября учебные заведения встретят детей в обновленном виде. Как отметили в районном управлении образования, остались некоторые работы, но это не повлияет на учебный процесс. Комиссии принимают работу подрядчиков. В этом году в школе номер 26 провели частичный ремонт системы отопления. В нескольких школах утеплили фасады, отремонтировали кровлю, пищеблоки и туалетные комнаты. В большинстве образовательных учреждений освежили классы. Капитальный ремонт в этом году идет на одном объекте. Комментирует Елена Миронова, начальник Мирнинского районного управления образования.
3: В 2026 году мы стали участником федеральной программы модернизации школьных систем образования. И при софинансировании из муниципального бюджета и бюджета компании «Алроса» мы проводим капитальный ремонт в школе номер 23 поселка Айхал.
2: Пока в здании работают строители, для детей организуют занятия на базе школы номер 5 и Центра дополнительного образования «Надежда». За парты в этом году сядут более 9 тысяч юных жителей Мирнинского района. Еще одна новость. 13 пластиковых крышек передали заводу «Мирмилк» мирнинские подростки из лагеря «Орленок». В течение 3 смен ребята собирали крышки и бутылки от коробочек, чтобы дать им вторую жизнь. Богатому урожаю поспособствовал игровой азарт. С завода «Алмазной столицы» пластик отправится в Москву. Комментариями поделился Илья Громов, заместитель директора «Мирмилк».
4: Данные крышки мы отправляем в фонд, они их перерабатывают и изготавливают из них различные вещи, в том числе мебель. Вот если вы видели, у нас в парке есть скамейки, которые изготовлены как раз-таки из такого рода сырья.
2: По словам представителей завода, такие акции в летнем лагере «Орленок» будут повторять. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.

0: С днем шахтера поздравляет Семен Васильев, главный инженер Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината.
1: Уважаемые коллеги, дорогие шахтеры и ветераны отрасли, от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем шахтера. Шахтерский труд во все времена требовал особого характера, несгибаемой воли, самоотверженности и настоящей рабочей взаимовыручки. Каждая смена – это проверка на прочность и мастерство, ответственность. Именно благодаря вашим усилиям компания уверенно смотрит в будущее и добивается высоких результатов. Особая благодарность и низкий поклон нашим ветеранам. Вы создали надежную базу для сегодняшних успехов и передали младшим поколениям традиции высокого профессионализма и любви к родному предприятию. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, безаварийной работы и уверенности в завтрашнем дне, семейного тепла. С праздником! С Днем шахтера!
2: В курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: alive.
1: Yes. A warrior of the sun. A warrior of the mind.

0: У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Светлинцы трудоустроятся на местную ГЭС после запуска 4-го гидроагрегата. Школы Мирнинского района отремонтировали перед началом нового учебного года. Пластиковые крышки из Мирнинского «Орленка» обретут вторую жизнь в Москве. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Алмазный край.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?

0: «Алмазный край».
1: В Мирном 13 часов.
2: «Алмазный край».
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
3: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Светлинцы трудоустроятся на местную ГЭС после запуска 4-го гидроагрегата. Школы Мирнинского района отремонтировали перед началом нового учебного года. Пластиковые крышки из Мирнинского орленка обретут вторую жизнь в Москве. Далее подробности. Светлинцы трудоустроятся на местную ГЭС после запуска 4-го гидроагрегата. Введение комплекса создаст 1,5 десятка рабочих мест. Запустить гидроагрегат планируют этой осенью. Говорит Леонид Федотов, директор Светлинской гидроэлектростанции. Новый гидроагрегат сможет генерировать до 104 мегаватт в час. Такой мощности хватит, чтобы обеспечить электричеством небольшой город или завод. После его испытаний Светлинская ГЭС выйдет на полную проектную мощность. Далее. Основной плановый ремонт школ Мирнинского района завершен. 1 сентября учебные заведения встретят детей в обновленном виде. Как отметили в районном управлении образования, остались некоторые работы, но это не повлияет на учебный процесс. Комиссии принимают работу подрядчиков. В этом году в школе номер 26 провели частичный ремонт системы отопления. В нескольких школах утеплили фасады, отремонтировали кровлю, пищеблоки и туалетные комнаты. В большинстве образовательных учреждений освежили классы. Капитальный ремонт в этом году идет на одном объекте. Комментирует Елена Миронова, начальник Мирнинского районного управления образования.
5: В 2026 году мы стали участником федеральной программы модернизации школьных систем образования. И при софинансировании из муниципального бюджета и бюджета компании «Алроса» мы проводим капитальный ремонт в школе номер 23 поселка Айхал.
4: Пока в здании работают строители, для детей организуют занятия на базе школы номер 5 и Центра дополнительного образования «Надежда». За парты в этом году сядут более 9 тысяч юных жителей Мирнинского района. Еще одна новость. 13 пластиковых крышек передали заводу «Мирмилк» мирнинские подростки из лагеря «Орленок». В течение 3 смен ребята собирали крышки и бутылки от коробочек, чтобы дать им вторую жизнь. Богатому урожаю поспособствовал игровой азарт. Завода «Алмазной столицы» пластик отправится в Москву. Комментариями поделился Илья Громов, заместитель директора «Мирмилк».
6: Данные крышки мы отправляем в фонд, они их перерабатывают и изготавливают из них различные вещи, в том числе мебель. Вот если вы видели, у нас в парке есть скамейки, которые изготовлены как раз-таки из такого рода сырья.
4: По словам представителей завода, такие акции в летнем лагере «Орленок» будут повторять. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
10: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
11: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
12: С Днем шахтера поздравляет Константин Дегтярев, председатель профсоюза «Профалмаз».
13: Уважаемые горняки, от имени профсоюза «Профалмаз» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера. Этот праздник – дань уважения мужеству, трудолюбию и преданности делу. Вы – настоящие герои. Вы ценой своих усилий создаете основу для процветания нашего региона и алмазодобывающей отрасли. В этот день особую благодарность выражаю ветеранам, чей многолетний бесценный опыт служит ориентиром для будущих профессионалов горного дела. Дорогие шахтеры, от всей души благодарю вас за самоотверженный труд и стойкость, которые вы ежедневно проявляете в вашем нелегком, но очень важном деле. Желаю вам долгого и безопасного шахтерского пути, крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим семьям. И по традиции желаю, чтобы число спусков в шахту равнялось числу подъемов на гора. С праздником, дорогие друзья!

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Светлинцы трудоустроятся на местную ГЭС после запуска 4-го гидроагрегата. Школы Мирнинского района отремонтировали перед началом нового учебного года. Пластиковые крышки из Мирнинского «Орленка» обретут вторую жизнь в Москве. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край», 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край» – радио без границ.

теория бесконечных возможностей линии вероятности. Я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности. И так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

называем это космической медитацией. Голоса в моей голове советуют мне сдаться, но я знаю их, они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: Разный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмаза-Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

0: В Мирном 14 часов.
1: Алмазный край.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Светлинцы трудоустроятся на местную ГЭС после запуска 4-го гидроагрегата. Школы Мирнинского района отремонтировали перед началом нового учебного года. Пластиковые крышки из Мирнинского орленка обретут вторую жизнь в Москве. Далее подробности. Светлинцы трудоустроятся на местную ГЭС после запуска 4-го гидроагрегата. Введение комплекса создаст 1,5 десятка рабочих мест. Запустить гидроагрегат планируют этой осенью, говорит Леонид Федотов, директор Светлинской гидроэлектростанции. Новый гидроагрегат сможет генерировать до 104 мегаватт в час. Такой мощности хватит, чтобы обеспечить электричеством небольшой город или завод. После его испытаний Светлинская ГЭС выйдет на полную проектную мощность. Далее. Основной плановый ремонт школ Мирнинского района завершен. 1 сентября учебные заведения встретят детей в обновленном виде. Как отметили в районном управлении образования, остались некоторые работы, но это не повлияет на учебный процесс. Комиссии принимают работу подрядчиков. В этом году в школе номер 26 провели частичный ремонт системы отопления. В нескольких школах утеплили фасады, отремонтировали кровлю, пищеблоки и туалетные комнаты. В большинстве образовательных учреждений освежили классы. Капитальный ремонт в этом году идет на одном объекте. Комментирует Елена Миронова, начальник Мирнинского районного управления образования.
4: В 2026 году мы стали участником федеральной программы модернизации школьных систем образования. И при софинансировании из муниципального бюджета и бюджета компании «Алроса» мы проводим капитальный ремонт в школе номер 23 поселка Айхал.
3: Пока в здании работают строители, для детей организуют занятия на базе школы номер 5 и Центра дополнительного образования «Надежда». За парты в этом году сядут более 9 тысяч юных жителей Мирнинского района. Еще одна новость. 13 пластиковых крышек передали заводу «Мирмилк» мирнинские подростки из лагеря «Орленок». В течение 3 смен ребята собирали крышки и бутылки от коробочек, чтобы дать им вторую жизнь. Богатому урожаю поспособствовал игровой азарт. Заводу «Алмазной столицы» пластик отправится в Москву. Комментариями поделился Илья Громов, заместитель директора «Мирмилк».
5: Данные крышки мы отправляем в фонд, они их перерабатывают и изготавливают из них различные вещи, в том числе мебель. Вот если вы видели, у нас в парке есть скамейки, которые изготовлены как раз-таки из такого рода сырья.
3: По словам представителей завода, такие акции в летнем лагере «Орленок» будут повторять. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
9: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
11: С днем шахтера поздравляет Евгений Денисов, директор Айхальского горно-обогатительного комбината.
12: Уважаемые работники рудника Айхал, поздравляю вас с днем шахтера. Быть шахтером, алмазодобытчиком, значит каждый день прикасаться к чуду природы, превращая упорный труд в блеск и твердость, которые ценятся во всем мире. Ваша профессия – это школа характера, где выдержка и точность значат не меньше, чем мужество. Я хочу сказать вам отдельное спасибо за дисциплину и ответственное отношение к делу. Желаю вам твердости алмаза в здоровье, ясности кристалла в мыслях и неиссякаемой энергии. Пусть в ваших домах всегда будет достаток, а семьи встречают вас с теплом и гордостью. С праздником! С Днем Шахтера!
1: Алмазный край.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край».
1: One, two, three.

Я иду по застывшему городу, и в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожие, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода. Не

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали?

0: В Мирном 15 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: С днем шахтера поздравляет Владислав Ерёмин, операционный директор МНГОК.
8: Уважаемые шахтеры, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Этот праздник – дань уважения всем, кто трудится в шахтах. Шахтерский труд – один из самых сложных и опасных, требующих не только физические силы, но и мужества, стойкости и профессионализма. Желаю крепкого здоровья, безопасных условий труда, достойной оплаты и благополучия. Пусть каждый день приносит радость и удовлетворение от выполненной работы. А дома ждут тепло, поддержка и любовь близких. Спасибо вам за ваш неоценимый вклад в работу нашей компании. С праздником!
1: Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. В эту субботу, 29 августа, любители сразиться на мотоциклах ждут на соревнованиях «Эндуро Алмазной долины». Для участия нужен мотоцикл класса «Эндуро» и минимальный набор защитной экипировки. Организаторы усложнили трассу и выбрали новую локацию. Ей стала горнолыжная база «Алмазная долина». Трассу подготовили для трех уровней сложности, поэтому побороться за выигрыш могут и новички. Призовой фонд превысил прошлые годы. Он составит 150 тысяч рублей. Регистрация на соревнования по номеру 8-913-215-31-31 или в день соревнований на месте. Регистрация начнется в 9:30, старт заезда в полдень. Болельщиков ждут развлечения. А ежели вы хотите тишины и умиротворения, новые современные и очень уютные беседки-домики ждут своих гостей там же, на горнолыжной базе «Алмазная долина». Приезжайте отметить день рождения, провести время с семьей и друзьями, пожарить шашлыки, прокатиться на летнем тюбинге и велосипедах. Ну и, конечно, функционируют музеи, библиотеки, бассейны и многое другое. Было бы желание, а досуг всегда найдется. На этом все. Отличных выходных!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8 914 253 72 77. 8 914 253 72 77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28. 8 411 36 3 51 28 или 8 968 150 2048. 8 968 150 2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а бизончика – Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали?

0: В Мирном 16 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: С Днем шахтера поздравляет директор Управления капитального строительства Александр Кондратьев.
8: Уважаемые коллеги, уважаемые шахтостроители и все, кто строит подземные рудники, от имени Управления капитального строительства и от себя лично примите самые искренние и горячие поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем шахтера. Строительство подземных рудников – задача особой сложности и ответственности. Ежедневно вы сталкиваетесь с уникальными вызовами, сложными горно-геологическими и газодинамическими условиями. И каждый раз вы доказываете, что шахтостроитель – это не просто профессия, это призвание, требующее особой стойкости духа, глубоких знаний и безошибочного расчета. Каждый метр пройденной горной выработки, каждый укрепленный свод, каждый смонтированный комплекс подземного оборудования на наших рудниках – это результат вашего упорного труда и мастерства, а также преданности выбранному делу. Дорогие шахтостроители, в этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Поет КСК. Программа о творческих коллективах культурно-спортивных.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8 914 253 72 77. 8 914 253 72 77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 20.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Теперь подробно. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Эрнито. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Далее. В Мирном расширили программу обучения будущих сортировщиков алмазов. Второй поток познает азы профессии в обновленном формате. Комментирует Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов Алроса.
4: Теперь обучение будет происходить непосредственно прямо на рабочем месте, где людям будет демонстрироваться материал и тут же показываться камень. Мы вывели бинокуляр, подключили его к телевизору, и преподаватель может акцентировать внимание студентов, показывать ему те особенности кристалла, на которых нужно обратить внимание, что нужно знать.
3: Обучение займет 3 месяца. Занятия проходят раз в неделю, а стоимость курса 15 тысяч рублей. Лучших выпускников зачисляют в резерв Центра сортировки алмазов. Заявки на обучение принимают в ЦСА до 2 сентября. И еще одна новость. В Ленском роддоме на свет появился юбилейный малыш. Он стал 150-м, родившимся в районе в 2026 году. Маму и ребенка торжественно выписали из роддома. Оба чувствуют себя хорошо. Радость семьей разделили представители администрации. За рождение юбилейного малыша семья получила 50 тысяч рублей от района. А также сувенир от Комитета по молодежной и семейной политике. Ключницу для дома. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
10: С Днем шахтера поздравляет Дмитрий Касьянов, директор Удачинского горно-обогатительного комбината.
11: Традиционно по всей стране последнее воскресенье августа, отмечая свой профессиональный праздник, люди мужественной профессии. Коллеги, я поздравляю вас с Днем шахтера, желаю вам мирного неба над головой, чтобы дома царил уют, мир и доброта, и чтобы, конечно, количество спусков всегда равнялось количеству подъемов.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

Видишь кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуя

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. 25 мердинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетаун и Кюсе Тунбирмида свидетельствует. Связь, информационные технологии, он массовой коммуникации регистрации Федеральной службы и клиническую бибицу, то есть у нее
0: для слушателей старше 16 лет.

ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Теперь подробно. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебный класс и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Эрнито. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Далее. В Мирном расширили программу обучения будущих сортировщиков алмазов. Второй поток познает азы профессии в обновленном формате. Комментирует Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов Алроса.
4: Теперь обучение будет происходить непосредственно прямо на рабочем месте, где людям будет демонстрироваться материал и тут же показываться камень. Мы вывели бинокуляр, подключили его к телевизору, и преподаватель может акцентировать внимание студентов, показывать ему те особенности кристалла, на которых нужно обратить внимание, что нужно знать.
3: Обучение займет 3 месяца. Занятия проходят раз в неделю, а стоимость курса 15 тысяч рублей. Лучших выпускников зачисляют в резерв Центра сортировки алмазов. Заявки на обучение принимают в ЦСА до 2 сентября. И еще одна новость. В Ленском роддоме на свет появился юбилейный малыш. Он стал 150-м, родившимся в районе в 2026 году. Маму и ребенка торжественно выписали из роддома. Оба чувствуют себя хорошо. Радость семьей разделили представители администрации. За рождение юбилейного малыша семья получила 50 тысяч рублей от района. А также сувенир от Комитета по молодежной и семейной политике. Ключницу для дома. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
10: С днем шахтера поздравляет Павел Мариночев, генеральный директор, председатель правления «Алроса».
11: Уважаемые шахтеры «Алроса», дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником. Для «Алроса» подземная добыча имеет огромное значение. Почти каждый третий алмаз добывается подземным способом, а работа наших рудников «Удачного», «Интера», «Айхала» не останавливается ни на час. Труд горнорабочих, проходчиков, взрывников и всех представителей шахтерского братства требует не только мастерства, но и также выносливости, мужества и строгого соблюдения всех требований безопасности. Поэтому мы так чтим и уважаем его. С каждым годом добыча алмазов становится все более сложной и трудоемкой. Она все глубже уходит под землю. А это значит, что ваш вклад в общий успех «Алроса» будет становиться все более весомым. Дорогие друзья, спасибо за ваш профессионализм, самоотдачу, надежность и ответственность. Желаю вам добра, успехов спокойных и безопасных смен, чтобы каждый спуск завершался благополучным подъемом. С праздником!
1: Радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит. Он там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. 25 мердинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. На работу требуется водитель с категории С. Работа в черте города. Ответственность и опыт приветствуются. Телефон для связи 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: «Алмазный край». Радио без границ.

вспоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание. За каждой холодной зимой приходит весна, и каждого лета нам всегда будет мало.

поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо, и все прекрасно.

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Для будущих сортировщиков алмазов ЦСА подготовили обновленную программу. В Ленском районе родился юбилейный мальчик. Теперь подробно. 25 мирнинских подростков начнут обучение в Алроса-классе 1 сентября. Прием заявок на очное обучение в корпоративном классе завершен. Кандидатов отобрали по результатам тестирования основного госэкзамена по точным наукам. Еще 29 школьников перешли в 11-й Алроса-класс. Торжественная линейка в честь начала года пройдет для них в политехническом лицее. Там обновили учебные классы и провели косметический ремонт. Ученики Алроса-класса углубленно изучают точные дисциплины и технический английский язык, а также проходят образовательные смены в Эрнито. Выпускники класса могут рассчитывать на помощь Алроса в поступлении и трудоустройстве. Далее. В Мирном расширили программу обучения будущих сортировщиков алмазов. Второй поток познает азы профессии в обновленном формате. Комментирует Евгений Слепенко, директор Центра сортировки алмазов Алроса.
4: Теперь обучение будет происходить непосредственно прямо на рабочем месте, где людям будет демонстрироваться материал и тут же показываться камень. Мы вывели бинокуляр, подключили его к телевизору, и преподаватель может акцентировать внимание студентов, показывать ему те особенности кристалла, на которых нужно обратить внимание, что нужно знать.
3: Обучение займет 3 месяца. Занятия проходят раз в неделю, а стоимость курса 15 тысяч рублей. Лучших выпускников зачисляют в резерв Центра сортировки алмазов. Заявки на обучение принимают в ЦСА до 2 сентября. И еще одна новость. В Ленском роддоме на свет появился юбилейный малыш. Он стал 150-м, родившимся в районе в 2026 году. Маму и ребенка торжественно выписали из роддома. Оба чувствуют себя хорошо. Радость семьей разделили представители администрации. За рождение юбилейного малыша семья получила 50 тысяч рублей от района. А также сувенир от Комитета по молодежной и семейной политике. Ключницу для дома. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. В эту субботу, 29 августа, любители сразиться на мотоциклах ждут на соревнованиях «Эндуро Алмазной долины». Для участия нужен мотоцикл класса «Эндуро» и минимальный набор защитной экипировки. Организаторы усложнили трассу и выбрали новую локацию. Ей стала горнолыжная база «Алмазная долина». Трассу подготовили для трех уровней сложности, поэтому побороться за выигрыш могут и новички. Призовой фонд превысил прошлые годы, он составит 150 тысяч рублей. Регистрация на соревнования по номеру 8-913-215-31-31 или в день соревнований на месте. Регистрация начнется в 9:30, старт заезда в полдень. Болельщиков ждут развлечения. А ежели вы хотите тишины и умиротворения, новые современные и очень уютные беседки-домики ждут своих гостей там же, на горнолыжной базе «Алмазная долина». Приезжайте отметить день рождения, провести время с семьей и друзьями, пожарить шашлыки, прокатиться на летнем тюбинге и велосипедах. Ну и, конечно, функционируют музеи, библиотеки, бассейны и многое другое. Было бы желание, а досуг всегда найдется. На этом все. Отличных выходных!

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: в Мирном 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Агенция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационная технология ЛАР, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и Клинча Сюбибирсел, то сумею себе кисть.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

ходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. АОН. И КЮСЕ. Тон. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. ЛАР. Надзор. Федеральная служба. И КЮСЕ. Субъебил. СЛ. Тосуню. Субъебил.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен еще. Наверное, это твой рай, бродит, срывая букеты, так их спасая от ветра.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

разобрала старый шкаф с его немым добром. Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «за». Мы были так уверены, что это навсегда. И причина не в шторме, не в громе средь белых дней. Просто тихо.

0: prosto se calhar teve escafo.
1: Алмазный край.

алмазной столице полночь. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: I'll just get the fuck out now.

0: В мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тун мирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР надзор Федеральной службы и Кинчатюбе Бирсел, Тосуню Субекис Кюнгар Бирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Я не мог отдышаться в лавине упреков. Я

0: В мирном 2.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: В мирном. Три.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

to be just another club for.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсеттеон и Кюсеттон Бирни Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Грегор Надзор Федеральной службы ПАТА и Кринча Субебирсел Тосуню Субекисунюр Грегор Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Радио без границ. В Мирном 5 часов. Алмазный край. Радио без границ.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

позади. Белый снег в пустыне синий, там за кормой дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз.

0: Не переключайся.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса. На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: Каждый миг, каждое слово, даже тайну сохраню. Знаю, ты на все готова, я тебя люблю.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
1: В мирном 8 часов.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

любить, не зная правил. Как я мог все так оставить? Глаза наполненные болью. Любить тебя, но быть с другой. Забыть и больше не

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алроса» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?
0: В Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Я курю на балконе, ночь давит на грудь. Город шумит, но мне...